0: весна, весна, а кто ты?
1: Весна, весна, весна, а кто ты?
0: Весна, весна, весна, а кто ты?
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.